0: не день, то праздник. Радио Турист.
1: В продолжении музыкального эфира на радио «Турист» программа о праздниках, и мы ее ведущие. Меня зовут Макс, напротив меня Тунч. Тунч, привет.
2: Привет.
1: Ну и сегодня мы отправляемся в Мексику. Бесшабашный праздник, все проникающие веселье, тысячи оживших мертвецов заполнили город. Ничего удивительного, это Мексика отмечает Día de los Muertos, День мертвых. Все переворачивается с ног на голову. Ночь станет днем, кладбище самым популярным местом в городе. Живые нарядятся мертвыми, а усопшие оживут.
2: Исторически так сложилось, что в Мексике совсем другое отношение к смерти, нежели в привычном нам Европе. Смерть для них не конец, а продолжение жизни в ином мире. Мертвых здесь не поминают, а встречают с радостью. Празднование Дня мертвых своими традициями уходит еще к древним ацтекам и майя. Еще до завоевания Мексики испанцами ацтеки хранили у себя дома черепа родственников и использовали их в символических церемониях.
1: Но на самом деле очень такая странная традиция — хранить череп в доме, как ты считаешь?
2: Ну, нормально.
1: Нормально.
2: Твой череп я бы хранил.
1: Día de los Muertos отмечают 1 и 2 ноября, когда католики празднуют День всех святых и День всех усопших. Иногда отмечать его начинают раньше, 31 октября. День мертвых – национальный праздник в Мексике, поэтому считается, что эти дни – выходные, школы и предприятия не работают.
2: По мнению мексиканцев, считается, что спустя год после смерти усопшие возвращаются в свои дома, чтобы ощутить радость жизни, повидаться с родственниками и друзьями, получить то, что они любили. В крупных городах к празднику готовятся за несколько месяцев. В школах, институтах и местных сообществах начинают изготавливать маски, костюмы и ростовые куклы. Музыканты ежедневно репетируют, рисуются дизайн алтарей, заказываются грузовики свежесрезанных цветков.
1: В преддверии праздника мертвых прилавки магазинов заполняются миниатюрными черепами, скелетами и гробами, которые сделаны из шоколада, глины или картона. Черепа и скелеты повсюду: в окнах, деревьях, на улицах, нарисованы на одежде, стенах, асфальте. Часто они улыбаются, выполнены в ярких жизнерадостных цветах. Вам даже могут подарить череп или гроб с вашим именем. Не удивляйтесь, это от всей души. Их принято дарить родственникам и друзьям. А дети вообще могут лакомиться эдакими чупа-чупсами в виде черепов.
2: Кульминация праздника – посещение кладбища. Парковки возле кладбища заняты на километры вокруг, а люди стекаются к ним плотным потоком. Могилы усыпают лепестками и букетами из желтых бархатцев. Если кто-то смотрел мультик «Коко», «Тайна Коко», то знают. Украшают могил свечами, приносят любимую еду и напитки покойного, его фотографии. Вот это важно, кстати. Здесь же устраивают пикник и танцы под музыку мариачи. Ночной поход на кладбище – не грустное событие, а долгожданная встреча с родными, возможность провести с ними время, а заодно и повеселиться, хорошо поесть и выпить в кругу родных и друзей.
1: Слушай, я не знаю, как насчет ночных походов. Помнишь, мы были днем в Мексике, когда на кладбище нас возили.
2: Да.
1: У меня сломались все стереотипы по поводу кладбища, это во-первых. Во-вторых, я даже не понял, куда мы пришли. То есть не то ли это какая-то просто сценическая постановка в виде, что это а-ля кладбище. Но пока мы вот реально там не погуляли, не походили, друзья, честно, вот даже мысли нет о том, что ты находишься на кладбище. Все в веселых красках. Ну и тем не менее, традиция задушевных ночных посиделок на кладбище скорее присуща жителям небольших городов и сел. А вот в крупных полисах все чаще устраивают настоящий карнавал с большим размахом. Танцующие скелеты, яркие черепушки, духовые оркестры и мариачи. За оркестрами собираются длинные шествия ряженых и просто зевак. Это так называемая компарса. Удивительно, но такое шествие возникает спонтанно и не имеет ни четкого маршрута, ни расписания. Вы в любой момент можете примкнуть к пляшущей толпе и в музыкальном безумстве нарезать круги по городу.
2: Карнавал проникает всюду, но очищающий разум безумие уйдет с первыми лучами солнца 3 ноября. до следующего года. Вот, пожалуй, и все, о чем мы успели рассказать об этом необычном празднике. Празднике не жизни, а смерти. Услышимся в следующей программе. Всем отличного настроения.
3: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru. Radio Tourist. Listens to the world.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Ими оказалась американская рок-группа Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал, это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его стиль общения. Ребята отсмотрели черновой монтаж «Рокки 3» и за пару дней создали себе пропуск на мировую сцену. До сих пор песня с названием «Глаз тигра» активно используется в кинематографе и спорте. Но, естественно, чаще всего она звучит в боксерских залах.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Доброго вечера, всем салют! На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра.

0: Аэропланы. Шашлык и коньяк, дудук и хачкар, великая культура Урарту и гора Арарат – все это Армения. Правда, с Араратом история запутанная. Хотя гора является символом страны и даже изображена на гербе, расположена она в Турции, и это вечная печаль армян. Зато с местным коньяком все прозрачно. Он единственный в мире, который французы разрешили именовать коньяком, а не бренди. И именно этот напиток предпочитал Уинстон Черчилль и буквально воспевал Максим Горький. Вместе с журналисткой Натальей Касацкой мы отправляемся в Ереван, который, кстати, древнее Рима на 29 лет.
1: В Ереване удивительный климат. Он не похож на климат остальной страны, потому что если вы поедете в Гюмри, там будет на 10 градусов холоднее. В Ереване удивительная зима. Выходя только лишь из самолета, прилетевшего из Москвы, в телескопический трап, вы чувствуете устойчивый запах жженой листвы. Вам кажется, что вы очутились в детстве, когда дворник в вашем дворе жег листву. Редко там выпадает снег, бывает и очень холодно, но самое главное, что окутывает город зимой, это туман. Я называю их туманян. Мне показалось, что это настолько разнится с нашей зимой. Чистые улицы, при этом туман и пахнет жженой листвой.
0: Непременно выучите приветствие «Баравдзес» и оттачивайте произношение при каждом удобном случае. Например, покупая армянский лаваш, ведь он вошел в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В Ереване готовьтесь много ходить пешком. Площадь Республики, Большой каскад, музей Параджанова, крытый рынок Ташир, ну и, конечно, крепость Эребуни. С этого места, как говорят, и начался город.
1: Это такая гора, у подножья есть великолепный музей, а наверху остатки старых построек. Эти люди писали клинописью, и там даже сохранились эти их записи. Там не слышно вообще ничего, там только голубое небо, у подножья сам город. Это невероятная атмосфера чего-то очень древнего. Первые, самые близкие к Еревану достопримечательности – это два храма, горни, удивительные, построенные в греческом таком стиле, в античном, и Гехард. Этот храм выдал был монахами в скале. В одном из залов этого храма, если вы окажетесь в одиночестве, можете спеть. Произведет неизгладимое впечатление акустика и намоленность места.
0: Еще одно место силы в Ереване – коньячный завод. Раньше это было одно большое предприятие, но после развала СССР и приватизации возникло два конкурента – Ной и Арарат. Бутылок, хранящихся в подвалах, хватило бы всему миру лет на 30. А не так давно в армянской столице начали производить кошерный коньяк. Делая закупку в фирменном магазине при заводе, помните, что провозить разрешено не более 2 литров на человека. Что еще важно знать, планируя поездку в Армению? Виза россиянам не нужна. В день из столичных аэропортов отправляется сразу несколько рейсов в Ереван. Время в полете менее 3 часов. В хорошую погоду из столицы Армении можно увидеть Арарат. Существует поверье, что гора открывается только хорошим людям. Вот и проверите. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Радиотурист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

твоих объятий. Как ты в слезах сказала: Одиссей, я буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я ведь дал обет. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой. Я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни. Наша любовь сквозь века и эпохи до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: И хоть классические танцы в наше время не особенно в моде, танго – один из тех, чьи классы приполнены всегда, потому что это красиво и страстно. Вам открытка из Аргентины. Привет! Именно здесь танго и родился. И танец, и само слово танго вышли из африканских сообществ Буэнос-Айреса. Первая волна популярности танго накатила в конце 19 века. Его танцевали чуть ли не в каждом бальном салоне Южной Америки, а слухи о новом танце достигли даже Европы. Но в Европе танго еще долго не получало официального признания. Особенно уж активно против него выступали французские епископы, указывая на излишне чувственный характер. Тем не менее, европейский континент тоже был покорен. Перед Первой мировой войной здесь была настоящая танго-мания. Она началась в Париже, перекинулась в Лондон, Нью-Йорк, а затем в Германию и Россию. В Америке золотым веком танго принято считать, как это неудивительно, годы Великой депрессии с 1930 по 50-е. Именно в это время было создано множество ансамблей, большинство из которых ныне считается классиками стиля. Потом было небольшое затишье, но после выхода в 1983 году мюзикла «Forever Tango» в Нью-Йорке на Бродвее стиль снова обрел популярность. Ну а в 2009 году ЮНЕСКО объявило танго объектом всемирного наследия. Оказывается, ЮНЕСКО охраняет не только материальные, но еще и духовные ценности. На сегодняшний день существует масса разновидностей – и бальное танго, и финское. Но настоящее можно увидеть только в Аргентине. Причем для этого совершенно не обязательно идти в клуб. В этой стране танго танцуют прямо на улицах, а каждое 11 декабря отмечают День танго. Присоединяйтесь! Ну а Юлия Каприз отправляется на поиски новых интересных открыток.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: скорость «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Петропавловск-Камчатский. Город с населением 181 тысяча человек. Расположен в юго-восточной части полуострова Камчатка на берегах Авачинской бухты Тихого океана. Расстояние до Москвы 8200 километров. Авачинская бухта – это главные морские ворота полуострова Камчатка. Живописная и одна из самых удобных гаваней в мире. По величине она уступает разве что знаменитой бухте Гуанабара в Бразилии. Внутренний водоем Авачинской бухты растянулся на 24 километра. Более 200 квадратных километров зеркальной водной глади – зрелище потрясающее. Открыли Камчатскую морскую жемчужину в 1703 году. Много лет она служит пристанищем для судов со всего Авачинского залива, которые пережидают здесь буйство стихии. Ну а у входа в бухту стоят три скалы затейливых форм. Это знаменитые три брата, легендарный символ Петропавловска-Камчатского. Есть красивая легенда о том, что в древние времена на берегах бухты жили три юноши. Решив защитить народ своего племени от разрушительных волн, они встали и закрыли бухту своими телами. За свой поступок они были превращены богами в камень и теперь стоят как вечные стражи. Авачинская бухта неизменно притягивает дайверов. Бывалые пловцы рассказывают, что подводные виды здесь потрясающие. Правда, вода в бухте очень холодная, даже в самый жаркий летний день. Температура на глубине 20 метров с июля по сентябрь от 3 до 6 градусов тепла. А вот еще одна туристическая приманка Авачинской бухты – это морская рыбалка. Где еще отведаешь настоящей камчатской ухи? Ну а если захотите просто насладиться красотами Авачинской бухты, нужно будет в хороший солнечный день подняться на Петровскую сопку. Отсюда получаются самые красивые панорамные фотографии. И, кстати, здесь открываются виды сразу на три вулкана – Корякский, Авачинский и Вилючинский.
2: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое. Заполнять.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это Макс и Тунчи. Мы приглашаем вас на несколько минут отправиться в Португалию.
2: Всем привет. Друзья, португальцы строго чтят католические традиции, почитают святых и не пропускают богослужения. Больше половины праздников в этой стране религиозные. Но вот только чопорными и скучными жителей Португалии никак не назовешь. Но против тут каждый второй тамада от Бога. И, соответственно, у него интересные праздники. Они их любят и устраивать умеют.
1: Ну, не меньшего значения, чем Рождество и Пасхи, португальцы придают праздникам святых покровителей городов. Всего в году больше сотни таких праздников, отмечают их и на материке, и на островах. С наибольшим размахом проходит День святого Антония в Лиссабоне.
2: Да, каждый год в июне проходит один из самых ярких лиссабонских праздников – День святого Антония, или святого Антония Падуанского. А это значит, что воздух на улицах Лиссабона протирается запахом жареных сардин. Старый город станет похож на новогоднюю елку, из-за обилия мишуры, а от музыки и танцев будет невозможно скрыться.
1: В ночь с 12 на 13 июня весь Лиссабон гуляет до самого утра. Толпа португальцев и приезжих сливается в едином порыве, приплясывая под народные мотивы. Пиво и вино, знаменитый ликер джинжа, портвейн, бесконечные закуски и, конечно же, королевы праздника – сардины на гриле, запах которых доносится буквально с каждой улицы столицы Португалии. Почему именно рыба стала символом праздника? Просто в это время вылавливают самую лучшую, самую жирную сардину. Господи, слюна аж потекла.
2: Есть, есть, есть. Но я слышал еще, есть такое предание о том, что чудотворец Антоний, в честь кого, собственно, этот праздник так проходит, однажды читал проповедь на берегу океана. Ну, видимо, там он так, как перед публикой. И неожиданно рыбы подплыли к берегу, чтобы его послушать. Эта сцена даже изображена на стенах Кафедрального собора Лиссабона.
1: Угу. Ну, вот это интересная версия на самом деле.
2: А знаешь, какое главное событие в этот день?
1: Нет.
2: Это народный парад. Маршас популяреш.
1: Слушай, португальский язык, он такой интересный. Вот этих много
2: шашиш. Да, да, да. Пешкадори.
1: Что за парад?
2: Это невероятно красочное костюмированное шествие, начинается 19 июня, ну, ровно в 9 вечера, с площади Маркиза Помбал и идет вдоль Авенида Ля Либердадия. У меня есть совет для всех, кто окажется на параде. Чтобы увидеть Маршас Популяреш во всей красе, нужно правильно выбрать пункт наблюдения. Лучшие места на специально установленных к празднику платных трибунах.
1: Платных. Но на самом деле можно и бесплатно посмотреть. Сейчас расскажу. Вот прямо у ограждений по пути следования парада. Вот, придется прийти за 2-3 часа до начала, чтобы занять местечко. Ну и старайтесь стать поближе к месту, откуда начинается процессия, так как в конце актеры будут уставшие, вместо танцев вы увидите только вялые махания руками. Ну, ничего иначе.
2: Ну вот, еще одна идея – снять гостиницу с видом из окон на Авенида Ла Либердади. Сверху смотреть будет еще интереснее. И примите во внимание, что на празднике дороги в центр города часто перекрывают, поэтому лучше передвигаться пешком или на общественном транспорте.
1: Ну, вот несколько лайфхаков, как посмотреть платно или бесплатно сие события. Ну, а мне остается только дополнить, что завершает парад Нойте де Санта Антонио праздничная ночь, которая зачастую проходит намного ярче и насыщеннее новогодней. Весь Лиссабон в эту ночь гуляет до утра, так что, друзья, отправляйтесь в Португалию в любое время года. У вас есть все шансы попасть на гуляние в этой прекрасной и удивительной стране. Если не в городе вашего назначения, так уж в соседнем точно.
2: Ну а мы отправляемся в другую страну, чтобы узнать о новом празднике и непременно поделиться с вами.
1: Далее наш музыкальный эфир продолжит музыка разных стран. Всем отличного настроения. Пока-пока.
2: До свидания.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: аэропланы. В природном каталоге этой страны есть почти все. Горы и озера, леса и гроты, гейзеры и ледники. Неудивительно, что именно здесь проходили съемки знаменитой трилогии «Властелин колец». Впрочем, игровую площадку осваивают не только киношники, но и любители острых ощущений. Они практикуют прыжки с мостов, сплав по черной воде на глубине 100 метров под землей и, конечно, зорб. Находясь внутри пластикового шара и катясь с горы со скоростью 50 км в час, вы гарантированно обогатите свою кровь адреналином. Сегодня мы отправимся в один из мировых центров экстремального туризма – в Новую Зеландию. Сюда едут обеспеченные туристы, которые много где побывали и хотят увидеть что-то особенное. И одно из таких мест – вулканический парк в Роторуа. Тут и там из-под земли вырываются столбы пара и булькает грязь. Но, пожалуй, самое интересное, по словам путешественника Григория Федюковича, это естественные водоемы парка. Бирюзовая гладь Ратамаханы, переливающиеся всеми цветами радуги озеро Палитра Художника, ярко-оранжевый край шампанского бассейна и, конечно, ядовито-зеленая купальня.
1: Есть место, называется Купальня Дьявола. Там грязи они бьют из вулканов. Новозеландцы гордятся тем, что на территории парка несколько лет назад начал расти новый вулкан. Взял посреди озера и начал расти. И каждый год он прибавляет несколько сантиметров. Но это не тот вулкан, который вот извергается славой, который там может покрыть пеплом целые города. Нет, это грязевые вулканы, они абсолютно безобидные. Единственное, что в них можно свариться, но ничем большим они не опасны.
0: Новозеландцы отличаются большой чистоплотностью. Если вулканы не разбрасываются камнями и пеплом, то на улицах очень чисто, и некоторые жители даже ходят босиком. В парках часто можно встретить людей, которые бесплатно раздают солнцезащитный крем. Такая вот забота о населении. Еще одна любопытная деталь. Дети в Новой Зеландии начинают ходить в школу с 5 лет, причем в первый раз они идут не 1 сентября, как принято у нас, а в день своего рождения. Впрочем, мы отвлеклись от основной задачи – осмотреть страну максимально удобным способом. Как вариант, взять на прокат велосипед.
1: Если брать в расчет Северный остров, у него не такие высокие горки, поэтому любой человек с любым опытом может спокойно передвигаться. На Южном острове, где вот снимался, например, «Властелин колец», там действительно высокие горы, там на велосипеде будет сложно ездить. Только человек с большой подготовкой на профессиональном горном велосипеде может проехать. А на Северном острове луга зеленые, там коровы ходят, пасутся, все очень живописно, озера, рыбалка есть.
0: После такого велопробега самое время подкрепиться. На островах рулит англосаксонская кухня с ее традиционными бифштексами. Как ни странно, морепродукты редко встретишь в меню, а вот местной кулинарной фишкой считается жареный или запеченный сладкий картофель кумара. В других странах его называют батат. Что еще важно знать перед поездкой в Новую Зеландию? Новозеландцы говорят на очень своеобразном английском языке. Их не понимают ни британцы, ни американцы. На границе вас ждет тщательный досмотр с использованием детекторов и специально обученных собак. Если в багаже есть, например, палатка, ее развернут и хорошенько потрясут, чтобы там не было ни единого семечка растения из другой страны. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

что день уходит с земли в час вечерний с полдня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

0: На сегодня идеально каждый день.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Одним из важных факторов в создании фильма «Ромео плюс Джульетта» стала музыка. Австралийский режиссер Баз Лурман рассудил, что живи Шекспир в наше время, он бы использовал музыку улиц, поп, рок и рэп. Поэтому режиссер решил использовать в фильме всевозможные хиты, что в условиях расцвета эпохи MTV, конечно же, сыграло картине на пользу. Ленту эффективно дополнил и такой популярный трек того времени, как «Love Fool» от шведского музыкального коллектива «The Cardigans». Кстати, этот же сингл вошел в саундтрек таких фильмов, как «Жестокие игры» и «Территория девственниц».

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: И хоть классические танцы в наше время не особенно в моде, танго – один из тех, чьи классы переполнены всегда, потому что это красиво и страстно. Вам открытка из Аргентины. Привет! Именно здесь танго и родился. И танец, и само слово танго вышли из африканских сообществ Буэнос-Айреса. Первая волна популярности танго накатила в конце 19 века. Его танцевали чуть ли не в каждом бальном салоне Южной Америки, а слухи о новом танце достигли даже Европы. Но в Европе танго еще долго не получало официального признания. Особенно уж активно против него выступали французские епископы, указывая на излишне чувственный характер. Тем не менее, европейский континент тоже был покорен. Перед Первой мировой войной здесь была настоящая танго-мания. Она началась в Париже, перекинулась в Лондон, Нью-Йорк, а затем в Германию и Россию. В Америке золотым веком танго принято считать, как это неудивительно, годы Великой депрессии с 1930 по 50-е. Именно в это время было создано множество ансамблей, большинство из которых ныне считается классиками стиля. Потом было небольшое затишье, но после выхода в 1983 году мюзикла «Forever Tango» в Нью-Йорке на Бродвее стиль снова обрел популярность. Ну а в 2009 году ЮНЕСКО объявило танго объектом всемирного наследия. Оказывается, ЮНЕСКО охраняет не только материальные, но еще и духовные ценности. На сегодняшний день существует масса разновидностей – и бальное танго, и финское. Но настоящее можно увидеть только в Аргентине. Причем для этого совершенно не обязательно идти в клуб. В этой стране танго танцуют прямо на улицах, а каждое 11 декабря отмечают День танго. Присоединяйтесь! Ну а Юлия Каприз отправляется на поиски новых интересных открыток.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
3: Du hast gesagt, dass du mich bisschen mehr...

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири. Входит в состав Сибирского федерального округа. Занимает площадь более 96 тысяч квадратных километров. Крупнейший город области – Новокузнецк. Расстояние до Москвы – 3125 километров. На Алтае есть особое место, куда едут не только российские туристы, но и гости из зарубежья. Это Горная Шория, место на юге Кемеровской области, которое облюбовали горнолыжники. Некоторые прозвали этот горно-таежный регион «Русской Швейцарией». В зимнее время перед вами предстанет неповторимый горный пейзаж и просторы чистого снега, который искрится на солнце. Словом, настоящая зимняя сказка. А оказаться в ней можно, поехав на экскурсионном поезде из Новосибирска. Горная Шория охвачена гигантским амфитеатром гор, который открыт к северо-западу. Лучшей горнолыжной базой этого района считается Шерегеш. Любители зимнего отдыха гостят здесь с ноября по май. На горе Зеленая расположены трассы как для лыжников, так и для сноубордистов. Ну а когда сезон катания еще не открыт, сюда можно приехать ради одних только потрясающих видов. Нетронутая природа, таинственные пещеры, озера и водопады. Одним словом, есть чем восхититься. Летом Горная Шория ценна в первую очередь своими водными путешествиями. У туристов очень популярны сплавы по реке Мрассу. Перед глазами проплывают километры тайги и горные хребты. Кстати, любителям пешего туризма в Горной Шории тоже есть чем заняться. Маршрутов здесь огромное множество. Это и конные походы в горы, и спуск в загадочные пещеры. Их в горах образовали ветер, вода и время. Непременно полюбуйтесь лунной пещерой и водопадом под названием Сухой. Ну а несколько лет назад Горную Шорию еще и стали преподносить как место обитания снежного человека. И несмотря на то, что никто его ни разу не видел, в поселке Шерегеш даже поставили памятник Йети в образе сноубордиста. Выполнена его фигура из столетнего кедра, а высота ее более 2,5 метров. Однако эта махина вас точно не напугает. Добродушный Йети со сноубордом в руках встречает гостей на въезде в Шерегеш. Увидите его прямо на автозаправке.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: 24K.
1: Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «007. Координаты Skyfall» — это третий фильм о Джеймсе Бонде. Первым было «Из России с любовью» в 1963-м, вторым «И целого мира мало» в 1999-м. Картина снималась в Турции, в тех же местах Стамбула, что и фильм «Из России с любовью», включая площадь Султан Ахмед и музей Святой Софии, а ныне мечеть Ай-София.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч.
2: Привет!
1: Сейчас мы отправляемся в Татарстан и узнаем об одном из самых популярных и посещаемых фестивалей России в городе Болгар.
2: Каждое лето большой болгарский музей-заповедник превращается в площадку для зрелищных средневековых сражений. В фестивале принимают участие российские и международные клубы исторической реконструкции. Они демонстрируют не только реконструкции сражений, но и подлинные сражения экипированных солдат эпох Золотой Орды России и Европы. Здесь можно стать свидетелем рыцарских сражений, конных турниров, а также массовых бугуртовых сражений.
1: А что такое бугурт? Потому что впервые слышу бугуртовые сражения.
2: Ну, бугурт – это ныне постановочный вот этот рыцарский турнир, в ходе которого две группы рыцарей, вооруженных затопленными мечами, копьями, либо другими турнирными арсеналами, сражаются друг против друга.
1: А, ну то есть не по-настоящему?
2: Не по-настоящему.
1: То есть вроде бы как по-настоящему, но оружие так?
2: Затоплено, чтобы не рубить друг друга, чтобы кровища не было. Жаль, кровища хотел друг. Ну, да, в средневековье на самом деле это было по-настоящему кровавое. Тут и немаловажный фактор играл установленный приз для победителя. Но часто призом становилась экипировка, конь или имущество рыцаря, который проиграл. Это битва. Uh-huh. Но, однако, взамен мог быть выплачен просто денежный эквивалент этого приза. Некоторым бедным рыцарям победа на бугурте могла стоить экономической свободы. Он мог оказаться в долговом круговороте, и только зажиточные победители могли проявить великодушие и позволить проигравшему сохранить свое имущество, а также отказаться от выкупа.
1: Uh-huh. Друзья, место проведения фестиваля, как вы уже догадались, Татарстан, Великий Болгар, старейший памятник истории архитектуры, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На 550 гектарах территории Болгара находится множество памятников архитектуры 12-14 веков. А есть еще подобные какие-то фестивали в России, вот, ну, связанные со сражениями, реконструкциями?
2: Да, да, да. В начале августа, например, в Псковской области, в Старом Изборге, проходит международный фестиваль «Железный град». Обычно в нем принимают участие исторические клубы из России, также ближнего и дальнего зарубежья, увлекающиеся реконструкциями эпохи 14-16 веков. Во время этого фестиваля проходят воинские турниры, показы средневековых мод, концерты и ярмарки.
1: Кстати, я тоже вспомнил, уже более полувека, в последние дни августа и первую неделю сентября в Можайском районе, что в Московской области, на Бородинском поле проводится международный военно-исторический фестиваль под названием «День Бородина». Военно-исторические клубы со всей России и за рубежа реконструируют великое сражение. Ну и кульминация наступает в воскресенье, когда на поле начинаются сами военные действия, а завершается праздник грандиозным парадом.
2: Очень интересно. А вот в третий выходной сентября, в другой уже недалеко, в Тульской области, на Куликовом поле и в селе Монастырщина вспоминают годовщину Куликовскую битву. Делают театрализированные реконструкции сражений, устраивают показательные турниры, ну и выставки, и концерты проходят.
1: Слушай, посмотри, какое множество вот реконструкций происходит в России.
2: Да, в основном это любители истории, да.
1: Здорово. Ну что, тогда на сей мы ноте завершаем нашу программу, отправляемся в другую страну, дабы узнать о новых праздниках и с вами непременно поделиться. Всем пока-пока.
2: До новых встреч.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Oh, yeah.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Аэропланы.
1: Лаос не имеет выхода к морю, поэтому пляжи и загар можно забыть. По размерам Лаос почти равен Великобритании, но жителей там меньше, чем в Москве. Лаос – одна из немногих стран в мире, где правит партия коммунистов. И в разговоре с местными лучше не критиковать действующий строй. На севере Лаос граничит с Китаем, на востоке – с Вьетнамом, на юге – с Кампучей, на западе – с Таиландом и на северо-западе – с Бирмой. О том, чем отличается страна миллиона слонов и белого зонта от своих более раскрученных соседей, нам рассказал журналист Глеб Кузнецов.
2: Если вас во Вьетнаме смутила жестокость и меркантильность местных жителей, их даже некоторая агрессивность, особенно в северном Вьетнаме, то, перейдя лаосскую границу, вы обнаружите, что там живут совершенно расслабленные, добрейшие люди. Если в Камбодже вас смутила излишняя нищета населения, то, опять же, попав в северную часть Лаоса, в горный Лаос, вы можете увидеть патриархальный мир, на котором не потоптались полпоты, да, и людей это не затронуло. Лаос, к тому же, коммунистическая страна, и в данном случае это оказывает самое положительное влияние, потому что на улицах нет проституток, трансвеститов и того разложения, которое может смущать кого-то в Таиланде. От Индонезии же Лаос отличается своей провинциальностью и тишиной.
1: В стране находится фантастическое количество буддийских монастырей, храмов, пагод и ступ, а статуям Будды и вовсе нет числа. В самом сердце горного Лаоса располагается долина кувшинов. Это огромные каменные изваяния неизвестного происхождения, вес которых достигает нескольких тонн. В нагрузку туристу полагается аутентичный уклад жизни лаосцев. Поскольку жители равнинной, южной части страны достаточно нервные, путешественнику лучше отправиться сразу в горы, там совсем другой народ. И не удивляйтесь, если по пути вам встретится человек с автоматом или пулеметом за спиной. Здесь это в порядке вещей, продолжает Глеб Кузнецов.
2: Меня больше всего привлекала жизнь горных племен, поэтому я отправился в самую северо-западную часть страны, на границу с Китаем и Мьянмой, где люди живут натуральным хозяйством, выращивая своих волов, рис, имея самые слабые контакты с внешним миром, просто потому что дорога до таких деревень может занимать несколько суток, и дорога – условное выражение, потому что это будет горной тропой, конечно же. При этом вы будете встречать лесников, которые заготавливают бамбук, собирателей с огромными корзинами, все будут одаривать вас улыбками, рассчитывая получить в ответ то же самое, конечно, и будут рады пообщаться. Хотя по-английски они, конечно же, не говорят.
1: Жилище горного лаосца – это 4 шеста, соломенная крыша и стены из циновок, которые можно поднимать, как римские шторы. Зато возле каждого дома неизменно стоит спутниковая тарелка. Лучше всего путешествовать по Лаосу с ноября по февраль. И дождей нет, и температура держится на комфортной отметке плюс 23. Что еще важно знать перед поездкой? Для россиян виза в Лаос нужна только в том случае, если он планирует находиться там больше 15 дней. Прямых авиарейсов в страну нет. Оптимальный маршрут через Бангкок, а дальше либо на самолете, либо на поезде, а еще лучше на ночном комфортабельном автобусе до северных границ Лаоса. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
2: Düştüm etmiyorsun yardımdan, sanki hep sen vardın da tüm acıların gizli.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: путешествиях. Радиотурист. Исполняем ваши мечты.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Все мои друзья отморозки, так что осторожнее, жди, пока они не спросят, кого ты знаешь. Поет Тайлер Джозеф песни «Hiddens». 21 Pilots написали это специально для фильма «Отряд самоубийц» в стиле гопника, чтобы подчеркнуть всю жуткость фильма. Ввиду мрачной атмосферы фильма на съемочной площадке постоянно дежурил специально нанятый психиатр. Однако это не помогло Джаред Лето. Он так вжился в образ Джокера, что другим актерам разослал подарки вполне в духе его персонажа. Марго Робби получила крысу, Уилл Смит – пули, а кино и Акбаши – достались старый выпуск «Плейбоя» и «Дохлая свинья». Остальным же участникам актерского состава и техническому персоналу достались бусы и использованные презервативы.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Вам открытка из древнего города Пула. Это самый необычный город Хорватии. С одной стороны, он довольно современный, а с другой, по всей его территории разбросаны древние античные постройки. Самые ранние человеческие следы были обнаружены в находящейся неподалеку от города пещере Сандалдж. Этим следам более миллиона лет. Это наскальные рисунки, палки-копалки, примитивное оружие. В общем, все как всегда. Первое же историческое упоминание о Пуле связано с легендой об аргонавтах. Во время одного из своих походов за Золотым Руном они основали город Палай, чтобы не возвращаться каждый раз домой с пустыми руками, а пережидать неудачу здесь и снова отправляться за добычей. Подтверждением того, что современная Пула действительно имеет связь с древнегреческой культурой, служат найденные во время раскопок предметы. А в 45-46 годах до нашей эры Пула, как и многие другие города и страны того времени, получила статус Римской империи. Император Октавиан преобразовал ее в императорский город и начал строить здесь храмы, триумфальные арки, термы и, конечно же, театр, без которых римляне, просто никуда. И именно эти отлично сохранившиеся шедевры как раз-таки разбросаны по всей территории современной Пулы. После падения Римской империи власть над городом перешла к венецианцам. И в этот период к древнеримским постройкам добавилась еще типичная средневековая готическая архитектура. Потом, правда, город еще неоднократно отходил то к Австрии, то к Италии. Но свой основной облик он получил именно в эти вышеупомянутые периоды. Поэтому все проезжающие через Пулу туристы обязательно фотографируются у геркулесовых ворот. Они так называются, потому что на них есть барельеф с изображением Геркулеса. Или проходят по триумфальной аркой Сергиуса с изображением виноградных лоз, сфинксов, грифов и другими атрибутами Римской империи. Но лучше всего в городе Пула сохранился древнеримский амфитеатр, построенный в первом столетии во время правления императора Веспасиана. В нем до сих пор проводятся различные фестивали и даются концерты. С любовью из Хорватии, Юлия Каприз.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: Внимание, уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Петергоф входит в состав Петродворцового района Санкт-Петербурга. Расположен на южном берегу Финского залива. Здесь проживает более 73 тысяч человек. Петергоф основан в 1710 году как императорская загородная резиденция. Статус города носит с 1767 года. В 29 километрах от северной столицы России расположен удивительный город Петергоф. Это волшебное тихое местечко называют столицей фонтанов нашей страны. Как бы ни был прекрасен Санкт-Петербург, а Петергоф, безусловно, достоин того, чтобы сесть на автомобиль или метеор и увидеть красоты загородной резиденции русских императоров. Этот дворцово-парковый ансамбль появился в 1723 году благодаря идеям Петра I, ведь он лично разрабатывал всю планировку. Ко дню открытия здесь были отстроены Большой дворец и дворец Монплезир, и главное, забил Большой каскад – роскошный фонтан, которому нет равных по объему воды и размерам. В его центре возвышается фонтан со статуей библейского Самсона. Он раздирает пасть льву, а из нее бьет вода на 20 метров вверх. К слову, Большой каскад – одно из самых огромных фонтанных сооружений мира. А сейчас в Петергофе действует целых 4 каскада и еще 176 великолепных фонтанов. Вы только представьте себе, что еще каких-то 300 лет назад в этих местах не было ничего, кроме деревень на болотах. А русский царь превратил это местечко в уникальный музей под открытым небом. Были у Петергофа и крайне тяжелые времена. Дворцово-парковый ансамбль во всем своем великолепии мог бы и не дожить до наших времен, ведь во время Второй мировой войны он был уничтожен почти целиком. Сотрудники музея буквально нечеловеческими усилиями вывезли отсюда около 8 тысяч предметов из дворцов и около 50 статуй. Вагоны с сокровищами Петергофа отправлялись в Удмуртию и Новосибирск, а Большой дворец сгорел уже в первые дни оккупации. Восстанавливали это чудо архитектуры, как и фонтаны, по сохранившимся чертежам. И это была буквально ювелирная работа, настоящий подвиг во имя искусства.
2: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Что ни день, то праздник. На Радио Турист.
1: Всем привет! Радио Турист продолжает путешествовать по миру и знакомить вас, друзья, с различными праздниками той страны, где мы находимся. И сегодня мы отправляемся в жаркую Аргентину. Меня зовут Макс, а рядом со мной Тунч. Привет-привет!
2: Всем привет! Жаркое солнце и огненный темперамент местных жителей, сочная зелень, растительность и щедрость земли на всевозможные праздники и фестивали. Это и есть незабываемая Аргентина.
1: Действительно, что же может быть красочнее аргентинского карнавала? Но такая феерия далеко не единственное любимое торжество здешних латиноамериканцев. Календарь прекрасной страны пестрит насыщенной развлекательной программой. А вот и пятерка наиболее зрелищных мероприятий, пропустить которые вам, туристам, будет ну очень жаль.
2: Один из крупнейших ежегодных культурных фестивалей – это фестиваль, на котором аргентинцы приветствуют соседей иммигрантов из других государств. В первый четверг сентября парк Наси в аргентинском городе Обера становится центром межкультурного общения. На эстрадных площадках проводят различные концерты, устраиваются ролевые игры, интересно, многочисленные дегустации и парады в национальных костюмах. Помимо постоянных сооружений на время Феста Националь дель Иммигранте, парк наполняется многочисленными палатками и площадками для кемпинга. Ежегодно на фестиваль собирается более 150 тысяч человек. Кульминацией 10-дневного праздника становится выбор королевы красоты. Помимо гран-при раздается два титула принцесс. Звание «Мисс Национальный костюм», «Мисс Дружба» и отдельно выбирается обладательница приза зрительских симпатий. Ну, это проводят в интернете уже.
1: Ну, и я, наверное, дополню, что вот те палатки, которые стоят на этой площади, те самые, да, то есть каждая палатка представляет вот именно определенную страну. Страну, я смотрел, да, статью вот прошлогоднюю, где Турция, да, один из институтов, да, турецких представлял вот страну Турцию, то есть вот эти красочные флаги, турецкие сладости с чаем там подавали.
2: Мы в Аргентине, тут про Турцию.
1: Да, представляешь, и я скажу так, что почему я начал говорить про Турцию, турецкий стенд был самым популярным в Аргентине, вот что меня поразило.
2: Вкусные, да?
1: Вкусные, да, но потом страстные танцы и музыка, все это.
2: Страстные танцы и Турция, что-то мне в голове не укладывается. Это Аргентина, танго, счете. Это Латиноамерика.
1: Об этом мы сейчас тоже поговорим. Итак, друзья, следующие знаковые события в Аргентине. Два веселых месяца красочного карнавала. Барабанные дропи, чудо-ритмы чувственной самбы, платформы с наряженными в карнавальные костюмы танцовщицами, королевство блесток и красочных перьев, гигантские фигуры с подсветкой и, конечно, море людей. Вся эта музыкально-танцевальная какофония проходит в январе и феврале в городе со сложным названием Гуалегуайчу.
2: Гуалегуайчу. Еженедельно по субботам побережье Атлантики встречает гостей невиданными шествиями карнавала любви. От каждого развлекательного клуба города, кстати, всего участвует 5 заведений, на шоу представлено по 5 тематических платформ со 700 танцовщиц, хором и оркестром. Настоящий туристический рай на 2 месяца. Можно и грандиозный фестиваль посмотреть, и в будние дни понежиться на пляже.
1: Ну, мне просто вот интересно, как сочетаются танцовщицы, хор и оркестр. Ну, согласись, такое безумное сочетание.
2: Да, мне тоже любопытно. Я бы посмотрел.
1: Третье зрелищное мероприятие проходит в Буэнос-Айрес, где приветствуют всех конгрессом танго. Как говорят аргентинцы, пока пара танцует танго, можно успеть влюбиться, пережить одну жизнь и закончить ее стремительный бег. Участники знаменитого конгресса страстного танго начали съезжаться со всех уголков государства еще в далеком 1999 году. Автор идеи, основатель популярного торжества, повелитель танца Фабиан Салас, призвал опытных исполнителей и новичков ежегодно приезжать в Буэнос-Айрес.
2: А вот, если вы не знали, то вам удивительный факт, что страстная танго родилась из сплетения других танцевальных композиций. То есть не это отдельный танц, это просто смесь. На рубеже 19 и 20 столетия европейский стиль танцевальных движений, жаркая кандомба с африканским просторов и неугомонные хабанера кубинцев слилась воедино и родилась яркий конгресс танго.
1: тоже знаковые события, которые непременно стоит посетить. Ну и я думаю, что не просто посмотреть, а еще поучаствовать в мастер-классах, да, которые непосредственно проходят во время этого события, взять уроки и научиться
2: танго.
1: Первоклассно танцевать танго.
2: Вряд ли это первоклассно танцевать получится за пару дней.
1: На четвертом месте.
2: Люди года отдают на это.
1: Слушай, карнавал 2 месяца. На четвертом месте праздник наездников в Гаучи, в местечке Матадерос. Праздник, который никогда не заканчивается. Это и есть шоу знаменитых аргентинских наездников, так называемых Гаучо. Ведь проходит он на каждой воскресной ярмарке в столичной окрестности Матадерос, кроме дней Нового года. Красивые скакуны и оседлавшие их отважно Гаучо демонстрируют скачки, представления в костюмах и поразительные чудеса джигитовки.
2: Итак, 5-е яркое аргентинское событие – это винный фестиваль «Вендимия» или грандиозный праздник винограда в Мендосе. Каждый год национальное торжество, посвященное урожаю винограда в городе Мендоса, объединяет почти 1 000 000 человек. Ты представляешь, 1 000 000?
1: Не представляю, просто какая же это площадка.
2: А еще добавят туда туристов, это, ну, куда их поместить, я вообще не соображаю. Ну, ладно. Все начинается с благословения архиепископа «Богатый урожай» и овощей в том числе, да, не только винограда. Позже по улицам проезжает театрализованная платформа, окруженная там зрителями. Публика выбирает и коронует лучшую королеву урожая. Пышную городу какую-нибудь женщину, наверное, виноград. Ну, не для меня это, не знаю, почему-то ассоциировался. Итак, соответственно, апофеозом фестивальных мероприятий обычно бывает это финальный концерт и огненный фейерверк у самого подножия холма Слава.
1: Ну что, я считаю, что винный фестиваль обязательно стоит также посетить, хотя бы ради того, чтобы посмотреть королеву с формами винограда, скажем так. Друзья, это была пятерка наиболее зрелищных мероприятий, которые мы рекомендуем обязательно посетить, когда вы отправитесь в путешествие в незабываемую Аргентину.
2: Ну а с вами прощаемся и встретимся уже в следующих выпусках программы о праздниках. Всем пока-пока.
1: Пока.
0: Что не день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Смотровая площадка, на которой целовались главные герои Баби и Ачи, называется «Бункер Эль Кармель». Еще до съемок фильма она считалась одной из лучших смотровых площадок Барселоны. А после выхода 3 метров над уровнем неба, помимо туристов, она стала притягивать и фанатов фильма. С площадки можно увидеть такие достопримечательности, как гора Тибидабо, парк Гуэля, Саграда Фамилия, башню Акбар, кафедральный собор Барселоны и другие.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса. My medicine is over. I'll never be much stronger.

0: эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Так особенно. Ты так особенно.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Водка мартини, взболтать, но не смешивать. Пирс Броснан заслуженно носит статус «Самый харизматичный агент 007». Однако иногда бывает так, что актеры и актрисы на площадке не сходятся вместе, их отталкивающая химия очень заметна зрителю. По этой же причине Пирс Броснан и Деннис Ричардс номинировались в «Золотую малину» в категории «Худшая экранная пара в фильме «И целого мира мало». Одним из тех редких картин Бондианы, которые, если не провальная, но и успешной не назовешь. С другой стороны, Гарбидж великолепно выполнил свою задачу, исполнив одноименный титульный трек, ставший хитом.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Фильм «Лев» — история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна. Ее герой — австралиец индийского происхождения Сару Бриерли. Он написал книгу «Долгая дорога домой» о том, как искал своих родных, основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» — так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: скорость «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Ярославль. Третий по численности населения город в Центральном округе России. Здесь проживают почти 604 тысячи человек. Ярославль входит в состав городов Золотого кольца России. Ярославль мы видим практически каждый день, ведь именно этот город изображен на купюре в 1000 рублей. Город стоит на Волге вот уже 10 веков, древнее иных государств и прекраснее многих столиц. В древнерусском Ярославле, куда ни взглянешь, видишь храмы и монастыри. Ну а главная жемчужина среди них – это мужской Спасо-Преображенский монастырь на территории Ярославского Кремля. Наверняка в годы учебы вам приходилось читать «Слово о полку Игореве». Так вот, эта памятная летопись была найдена именно здесь. Единственный ее экземпляр нашли в конце 18 века в монастырской библиотеке. Ну а основан Спасо-Преображенский храм был 6 веками раньше. Кстати, в древнейшие кельи туристам до сих пор разрешают заглянуть. Волжская набережная – еще одно место, которое производит на гостей города неизгладимое впечатление. Одно из самых красивых обрамлений Великой реки России. Непременно сфотографируйтесь на память на просторной Стрелке. Это то самое место, где река Которосль впадает в Волгу. И зайдите в удивительный музей «Музыка и время». Он встретится вам тут же, на набережной. Это трехэтажный особняк, в котором собраны старинные колокола и музыкальные шкатулки, патефоны и самовары. Ну а в двух шагах от музыки вы найдете Ярославский художественный музей. Он расположен в бывшем губернаторском доме. Древние иконы и наследие русского авангарда, одним словом, есть на что взглянуть. И, наконец, удивительные памятники, то, без чего невозможно представить ярославские улочки. Ну вот, например, рычащий медведь. Этому бронзовому мишке жители и гости города постоянно трут на счастье нос, так что он даже блестит. И, кстати, медведь действительно ревет в начале каждого часа, так что в это время рядом с ним не протолкнуться. А еще в Ярославле есть памятник Коле и Афоне. Ведь знаменитый фильм Георгия Данелия снимали именно здесь. Деньги на эту скульптурную композицию собирали всем миром, и теперь образы Евгения Леонова и Леонида Куравлева, которые о чем-то мирно беседуют на улице, неизменно привлекают туристов.
2: Радио «Турист» – первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма, популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: «Радио Турист».

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Coachella, Rivas, Tony Dark Eyes.
1: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Лив Тайлер пробовалась на фильм «Армагеддон» два раза, но ее взяли только после третьей попытки. Картина вышла на экраны в день рождения Лив. Ей исполнился 21 год. Музыкальную тему к фильму «I don't want to miss a thing» исполнил отец Лив Тайлер, Стив, в составе команды Aerosmith. Эта песня в течение 4 недель удерживала первое место в Billboard Hot.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, друзья! И вам очередная открытка с изображением самого популярного в Доминикане места. Это прекрасный средневековый дворец Алькасар де Колон, находящийся в столице республики, городе Санто-Доминго. В 1514 году его построил Диего Колумб, старший сын великого мореплавателя Христофора Колумба. Когда его отец открывал Америку, Диего служил пажем при дворе их католических величеств Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского. И когда он вырос, то женился на племяннице испанского аристократа герцога Альбы, связанного с королями родственными узами. Таким образом, он надеялся вернуть все титулы и привилегии, которых его отец был несправедливо лишен в 1500 году. Сам же Диего при жизни был четвертым вице-королем Новой Испании и носил титулы аделантада, адмирала Индий, маркиза Ямайки и герцога провинции Верагуа. После смерти Диего Колумба его титулы и усадьбы, и в том числе дворец Алькасар де Колон, стали предметом раздора его пяти детей. С годами непонятной принадлежности дворец пришел в запустение, но в прошлом веке он прошел реставрацию, и сейчас в нем открыт музей. Алькасар де Колон целиком построен из кусков коралловых рифов и без единого гвоздя. В нем находится самая богатая во всей Латинской Америке коллекция мебели и огромное количество древних предметов религиозного культа Испании 15-16 веков. Это то, что Диего собирал. При жизни Диего в Алькасаре размещался первый испанский двор Нового Света и трибунал вице-королевства. В дворце было 55 комнат. После его перестройки в 50-х годах прошлого века здесь осталось только 22 зала, но их вполне достаточно для того, чтобы прочувствовать, какой же величественный у дворца дух. Тем более, что здесь полностью сохранена вся обстановка Алькасар де Колона. Древние портреты хозяев, кровати, комоды, потрескавшиеся зеркала и прочие предметы обихода – все это по-прежнему стоит на своих местах. Так что welcome, друзья! Ну а Юлия Каприз отправляется на поиски новой интересной открытки.

0: Город не спит, и мы с ним.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: Аэропланы. 9 часов полета, и мы в Японии. Там подогревают тротуары и улицы, при этом нет центрального отопления. В этой стране не встретишь гастарбайтеров, а белые воротнички открыто носят тамагочи. В ресторанах не принято оставлять чаевые, а гора Фудзияма находится в частном владении. Здесь лучший в мире жемчуг и самые дорогие квадратные арбузы. Страна восходящего солнца просто кладезь утонченной экзотики. И лишь в одном она подкачала. Цены здесь высокие, а понятия «низкий сезон» не существует в принципе. Национальная забава японцев – караоке, а вот туристы обожают просто наблюдать за прохожими. Кого только не встретишь в этом муравейнике мегаполиса. Школьниц в гольфах, им просто запрещено носить колготки даже в холод. Эксцентричных юношей с зелеными хайерами, анимешных персонажей и скромных девушек в кимоно. На этом ярком фоне особенно выделяются вечно спешащие сараримены. Чем живут эти офисные трудяги, нам рассказала блогер Евгения Червонюк.
1: Это работающий мужчина, который работает с 14 до 16 часов, очень мало отдыхает, он постоянно находится на работе. И эти мужчины вечерами, вместо того, чтобы идти к своим японским красивым, прекрасным фарфоровым женщинам, они делают что? Они собираются в компании и идут выпивать. Что еще забавное у сараримэнов? Они все носят практически темные костюмы, черные, изредка серые, у них обязательно белые рубашки. И один раз я видела на мужчине розовую рубашку, это был просто вызов обществу.
0: Еда у японцев возведена в культ. В национальной кухне используют свежие или вовсе сырые продукты. Самые популярные блюда – суши и сашими, впрочем, как и в Москве. Любопытно, что в суши-барах работают исключительно мужчины. Говорят, что у женщин температура тела чуть выше, и это, дескать, сказывается на качестве блюда. Некоторые гурманы приезжают в страну восходящего солнца только для того, чтобы попробовать мраморное мясо. О том, как ухаживают за коровами в городе Кобе, до того, как они попадут на стол богатого туриста, знает Евгений Червонюк.
1: Питается отборным кормом, то есть у каждой есть своя диета. По вечерам любит выпить обязательно пиво, после чего специально обученные люди своими маленькими ручками начнут массировать бока Сюзанне, чтобы жир ее тела распределялся равномерно. И чтобы как раз мы получали в итоге вот ту самую мраморную говядину, да, с белыми прожилками мяса. И если вы заказываете такую говядину в ресторане, то с вами за столом придет работать повар, который будет объяснять каждый свой шаг, что он делает, будет при вас жарить эту говядину. И опять же рассказывать, как жила говядина Сюзанна до того, как стать вашим блюдом.
0: Добавлю, что в Японии фантастически вежливый сервис. А главное слово, с которого начинается любой разговор – «извините». Что еще важно знать перед поездкой в эту страну? Разница во времени с Москвой – 5 часов. Прямые самолеты до Токио летают ежедневно. Виза для россиян нужна. И если вы собираетесь посетить Японию самостоятельно, вам потребуется гарант и приглашение от него. Заранее позаботьтесь о переходниках для розеток и стабилизаторах напряжения. Не теряйте впечатлений.
2: Радио Турист.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Кровавый алмаз» — один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадание в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.